0: Маску не зопознала, а вишь, як сисе в милем слем трпце скламала.
1: Ну, что да пишь, паденько, и ваш яичек,